0: Срок жизни подъезда, если никогда его не встретил.
1: Therefore, 12 copies.